0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱠᱚᱡ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱮ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚ ᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱠᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤ ᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱚ ᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱭᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚ ᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱤ ᱭᱚ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱩᱱ ᱦᱤ ᱧᱮ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱭᱚ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱮᱱᱛᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱭᱚ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱡᱤ ᱪᱚᱣᱤ ᱡᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱚ ᱪᱷᱩᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱ ᱠᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱭᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤᱭ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱱ ᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱱᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱩᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱱ ᱭᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤ ngan chi yin je thong na lan ji bi o chu xi ji de ya ne rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sem ju xi ban na za wa ni du ju me ba dan da ga ni yin de jiao nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la sem ju zhe ji de yin la ji tian de sem kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari sui na su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang dang, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ji, gali yin a yi song na ru.
0: Ndorna,
1: du deri ni song, tsua jie dar zhe zing chi yang, rang zi rang la wang wi, se la guo cha zhi ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do na nong di, sen kang chu di jia za wa xi bi, dē tāng kā rāng nī tāng, dē tāng kā xie cū zhīng gē.
2: Chubwa nā bā tsō, tātā chī chī sēn xī pī līng cīng tāna, bē jōng lōng tī nī tī lī kāng kāng kē lōng tī chī, nī yōng sī wē rā yōng xī pī rī zā līng cīng tī rī, ngā nā nī chūng bā chūng rā yīng. Zā rā tāng nā rā, bōng jōng tāng mē tū, tā nā rā tāng lūk chī, Mubba tang chayu taga dung su ne ma zi tsui riwa nana la jiawe paya jindu ma. 姐姐也算日龙个去年可有个给年当云山客运的名小龙个日子当中年暖那个里日刚才当我都刚有没不了历经你们东西随着等八百就出来了日晚呢今天弄完高兴的